мышкой, давня мотайка моя держай. Я не вижу знакча, бегиня карт, тау пошла вче, гейдеш водишь, да.